Уняла возле мауки, снялась от зонки. Ой, надеюсь, генерала. Сэд, подожди, надеяла, не голову, что рисло. Вот от зонки. Дагает зонки, там, и зирает зонки, так. Это мои души, лестницы, не могу, подрочно чуешки. 2, 3.